Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Радио.

0: Хит-ньюс. Соцсети.
1: На популярность наших публикаций в интернете влияет масса факторов, вплоть до времени суток, в которые они оказываются в сети. А еще, как недавно выяснили ученые из Великобритании, использование соцсетей ночью может оказывать негативное влияние на наше здоровье. В исследовании наблюдали за взрослыми добровольцами, пользователями одной из популярных платформ, и изменениями их состояния в зависимости от времени публикации сообщений. Оказалось, что ночная активность чаще влияла на появление симптомов депрессии и тревожности, а также ухудшению сна, что в целом негативно влияет на здоровье. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: лайфхак.
1: Для того, чтобы испортить отношения с друзьями, достаточно просто одолжить им определенную сумму денег. Так считают многие и предпочитают вообще не участвовать в подобных историях. И, по мнению психологов, это рабочая стратегия. Стоит научиться отказывать, мотивируя это тем, что средства необходимы вам в моменте. Тогда не придется придумывать, как просить вернуть деньги обратно, когда пропущены все сроки. А случается это довольно часто. Если же такая необходимость возникла, то эксперты советуют деликатно предложить должнику оплатить для вас некую важную услугу, когда у него появится такая возможность. Но главное правило нам всем уже и так знакомо – одалживать только ту сумму, которую вы не боитесь потерять навсегда. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2011. Питбуль и Марк Энтони.

0: Хит Ньюс. Путешествия.
1: Если вы впервые отправляетесь в самостоятельное путешествие без помощи туроператоров, то ловите лайфхак от опытных путешественников, которые поделились несколькими способами, позволяющими сохранить бюджет во время поездки. Итак, эксперты рекомендуют никогда не менять все деньги и не покупать сим-карты в аэропорту. Лучшим решением будет обменять совсем небольшую сумму, которой хватит на дорогу до отеля, и уже позже найти место с хорошим курсом. Также бывалые путешественники рекомендуют туристам не вступать в диалог с незнакомцами, поскольку часто мошенники таким образом пытаются поймать наивных отдыхающих на крючок, чтобы выпросить деньги. И, наконец, перед поездкой за границу скачивайте офлайн-карты и заранее изучайте маршруты, чтобы не оказаться в неловкой ситуации и без денег в кошельке. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подписки. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: 12+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. Нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
7: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Следующего поколения связывали со слишком продолжительным использованием электроники с экранами. Сюда входят и компьютеры, и планшеты, и смартфоны, однако, как совсем недавно выяснили ученые из Австралии, прямой связи здесь нет. Во время исследования было проанализировано несколько десятков научных работ, посвященных этой проблеме, и выяснилось, что ключевым фактором риска для здоровья глаз является ограниченное время пребывания на свежем воздухе. В особенной степени опасным оказалось отсутствие прогулок длительностью менее 2 часов в день. Что ж, возможно, сейчас самое время отправиться погулять. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Ура! Наконец-то пятница наступила. Сегодня 28 августа. Классный денечек. Мы радуемся продолжению лета. Надеемся на бабье лето в сентябре.
0: Но сегодня обещали в Москве, во всяком случае, плюс 21.

0: своих вторых половинок. Где поздравляйте, мой обнимайте, борщ? Целуйте. Будет.
1: Где мой эфирный рулет? Где это все?
0: Где эти котлетки?
1: Жена.
0: Да-да-да. Что так. У нас в этом часе? Какой план?
1: Поговорим про ленивых на работе. Угу. Вот. А еще расскажу про очень странное, но очень интересное шоу. Вот, телешоу. Вот. Двига Лопес будет в этом часе. Наша физкульт-минутка, как обычно. Ну и, конечно, IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем шикарные призы от радио Хит FM.
0: Адамов и Терешкова здесь, на месте. Всем доброе утро!

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: 7.08 в Москве. Всем доброе утро.
3: Ленивые сотрудники чаще становятся начальниками. Вот такие результаты исследований. Психологи заявили, что разумная, подчеркиваю, разумная лень и умение отдыхать помогают достичь карьерных высот. Вот так вот. Все потому, что такие сотрудники ищут более короткие, эффективные пути решения всяческих там неинтересных задач, экономят силы и избегают рутины. В итоге их продуктивность оказывается выше, чем у вечно занятых коллег. Собственно говоря, я это говорил еще и в школьной годы, когда все сидели, писали свои домашки. Я говорил, зачем это все? К чему это все? А потом приходил, списывал, и все. Пу-пу-пу.
2: Проблему можно по-разному решить. Можно ее решать неделями, а можно и за пару дней. Я думаю, что как раз вот эти ленивые люди, якобы начальники, это вот те самые люди, которые просто находят быстрые решения каких-то сложных проблем. И это не лень. Это это навык такой. Это талант.
3: Я вообще больше скажу. Ленивый человек никогда не захочет быть начальником, потому что начальник это что? Это куча задач, которые надо раздавать. А ленивый он что? Он одну задачу получил, сделал, расслабился.
2: Это скукота, ты чего?
3: Это что значит? Это философия ленивого.
2: Лень это скучно, я
3: это
2: против.
3: Это скуфно.
4: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. Пау Сбербанк 0+.
5: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес.
1: Двигай Лопес.
0: Прорабатывай мышцы, прокачиваем тонус хитом.
2: 7 часов 15 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим, когда я ем, я глух и нем.
3: Это да. Но, слушай, всего лишь зарядка трехминутная. Можно потерпеть. Сегодня мы выполняем упражнение футбол. Так и называется. А на самом деле, если посмотреть, кажется, что это какой-то неправильный футбол. Но тут очень круто работает все тело. Рассказываю, что нужно делать. Ну, для начала нужно найти где-то вот какую-то платформу. Да? Например, вот у меня конкретно платформа Босс. Вот такая мягенькая полусфера. Встали в планку. Ноги на платформе, то есть руки пол, ноги на эту платформу. И начинаем, как только начинается музыка веселая, зажигательная, мы поднимаем каждую ножку вверх.
2: Стесняюсь спросить, а в какой момент ты, сделав это упражнение, вот такая встала, такая, ну, назовем его футбол. Здесь футбольного?
3: Ну, ты смотри, вот футбол обычно вперед ты бьешь ногой, да, а тут как будто бы ты бьешь, но назад.
2: Сейчас где-то заплакал Роналду, понимаешь, да? Вот. Ладно, Роналду, просто любой футболист заплакал.
3: Это знаешь,
2: где-то.
3: Когда ты уже больше не играешь в футбол, ну, потому что все, тебе хватит.
2: Не так.
3: Но хочешь быть востребованным.
2: Это когда ты больше не играешь в футбол, но даже и не начинал, но больше уже не играешь.
3: Потому что ты не понимаешь, что такое футбол.
2: Да-да-да. Вот. У тебя даже мяч наполовину всего лишь,
3: вот,
2: понимаешь?
3: Вот. Но мы, девочки, нам можно.
2: Заходите в группу Hit FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это упражнение. Также, напоминаю, в Макси есть тоже группа Hit FM. Там тоже есть видео с этим упражнением. Ну а если вам нужна еще и музыкальная составляющая, достойная, яркая, мощная для тренировок, тогда заходите на сайт hitfm.ru. Там есть онлайн-радиостанция, она называется «Двигай Лопес». Вот, и для нее мы собираем самые яркие, мощные, энергичные треки для тренировок. И вот один из них, легендарный, кстати, трек, прозвучит прямо сейчас. Это «Имани» и «Филатов энд Кэрос».
3: Зарядка начинается!
0: «Двигай Лопес».

0: Реклама.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Отличная работа. Знаешь, такая вот, я считаю, что вот с утречка, когда ты глаза открыл, вот это должно сразу начинаться. Вот идеальный трек для будильника, я так считаю, вот так хочу сказать.
1: Алекс Ворон. Лёша.
0: Лёша Воронов.
1: Да-да-да. Лёша спел и тем самым зарядил нас на новую игру IQ Battle, которая буквально через несколько минут начнется.
0: Да, ребятки, давайте в нее поиграем. Прямо сейчас возьмите свои мобильные телефоны и звоните к нам в студию. Номер прямого эфира тот же, звездочка 107.4. Напоминаю, звездочка 107.4. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит ФМ.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Алексей, город Сарапул. Леха, привет.
0: Леха.
2: Привет.
1: Леша, а какой у тебя любимый боевик вот в детстве был?
2: Ну, наверное, «Жёлтый Ван Дамм», все фильмы.
1: Все фильмы
0: с
1: Ван Дамм.
0: Прекрасно. Я обожаю. Для меня Ван Дамм просто был самым нереально невозможным красивым мужчиной на свете. Я во сне его видела.
1: Ой-ой-ой. Так, ладно.
0: Да.
1: Против Лехи будет Артем из Ярославля. Артем, привет.
0: Артем, привет.
3: Здравствуйте.
1: Тем, здравствуйте. Такой вопрос. Вот скажи, пожалуйста, вот только честно договорились, ответь. Вот боишься ли ты уколов, вот эту вот кровь сдавать?
3: Да нет, не боюсь.
1: Слушай, я вот, потому что я... Ничего, никогда не боялся. Даже из пальца.
3: Детство не боялся их.
1: Я вот всегда боялся.
0: А зубы лечить?
1: Подожди, вернемся к крови. Это же страшная штука. Особенно, знаешь, когда вот это вот... Как комарик укусит. Хрясь тебе в палец просто. И ты такой, боже, это что за птеродактиль укусил? Это же
0: ты
1: больно.
0: Ты где так делаешь? Уже давно другие методы.
1: Да нет, это я в детстве рассказываю. Сейчас, когда у меня берут кровь, я отворачиваюсь. Говорю, я не хочу видеть, как вы пьете мою кровь.
0: А у меня всегда спрашивают, у вас все в порядке? Я говорю, да-да-да, я просто не хочу смотреть. Знаешь, все думают сразу, что мне ужасно плохо.
1: Давайте в IQ Battle поиграем.
0: Давайте правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа. Делимся на команды.
1: Ну давай, я с Лехой буду.
0: Я хочу быть между двумя Артемами и буду играть с Артемом. Начинайте.
1: Вопрос такой, смотри. Нам надо с тобой вместе сейчас вспомнить всех героев-боевиков, актеров, героев. Поехали. Лех.
2: Сетхам, Брэд Питт,
1: Шварценеггер.
2: Тот Ван Дамм.
0: Рэмбо.
2: Джекин Чан.
1: Сталлоне.
2: Сталлоне.
1: Давай. Рэмбо.
2: Рэмбо.
1: Чак Норрис. Вспоминай Чак еще. Норрис. 50 Cent, но он тоже в «Неудержимых» снимался.
0: Так. Терминатор.
1: Терминатор. Двойной удар.
0: Есть ощущение, Кобра. Что Алексей любит другой жанр кино.
1: Есть ощущение, на мелодрамах вырос человек. 10 ответов.
0: Ну что ж, мы пытались, мы подсказывали как могли. Теперь играем вместе с Артемом. Ты здесь?
3: Да, здесь.
0: Вот представь, что ты играешь в прятки в больнице, где ты будешь прятаться. Поехали.
3: В кабинете, под лестницей, в регистратуре, в буфете, в столовой, в шкафу. Под охранником, под столом, под стулом.
1: В кабинете физиотерапии.
3: В кабинете физиотерапии. В
1: рентген.
3: В рентгене.
1: В рентгене.
3: Уборщика.
1: У охраны.
3: На крыше.
0: Под столом главврача.
3: У главврача.
1: В сестринской.
3: Под лавкой. Сестринская. Под пеленальным столиком.
0: Артем. Артем Адамов, который. Откуда такие познания?
1: Ой, знаешь.
0: Интересных мест в больнице.
1: О, это я еще безбахил.
0: Ой-ой-ой.
1: 16.
0: Ну тут очевидно. Артем побеждает.
1: Артем, мы тебя поздравляем, дарим тебе настольную игру «Спойлер. Все звезды». Собирай друзей, большие компании, играй. Вот. Леш! Дружище, ни в коем случае не расстраивайся. Мы, знаешь, я тоже не самый большой любитель боевиков, как выяснилось.
0: А я фэнтези люблю.
1: Вот, а Терешков вообще фэнтези любит. Вот эти «Моя прелесть», вот это все. Вот, поэтому не расстраивайся, звони нам еще.
4: На радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй» ВТБ в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.Пэй.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе «Для жизни» с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. Купюра 11-77-74-668-98-40. 18+. «Флау-Вау». Услуги от ООО «Флау-Вау». Москва. Купюра 11-77-76-31-98. 15+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 7.44 в Москве. Всем приветики.
2: В Южной Корее запустят телешоу о романах с искусственным интеллектом. Создатели хотят выяснить, может ли человек действительно влюбиться в робота. Вот так вот. Каждый участник получит ИИ-партнера, созданного под... ходить на свидание, даже флиртовать друг с другом.
1: А мне интересно, как он будет выглядеть?
2: Ну как, я же говорю, по твоему типажу. То есть, или физически ты имеешь в виду как?
1: Физически.
2: Физически это планшет, просто у тебя на подушке
1: какой
2: рядом лежать
1: ужас!
2: Будет. Вот.
1: Никакой тактильности.
2: Так в смысле, в телефоне же все сейчас друг на друга и смотрим, какая разница-то. Вот. А так у тебя, ну, чуть пошире будет лицо, скажем, потому что в планшете. Ну,
1: а
2: грубо
1: как
2: говоря.
1: Же поцелуй?
2: Целуй планшет.
1: Ага, а сколько там бактерий, да, ну, знаешь?
2: Слушай, когда ты целуешь свои снимки, свои селфи, тебя это не смущает. Вот. Ну, в общем, выглядит на самом деле это достаточно крипово, я вам скажу.
1: Ой, ужас вообще.
2: Но как будто бы в этом что-то есть интересное. То есть такой у тебя тамагочи, еще и бойфренд или герлфренд. Вот.
1: Если мы еще поверим в то, что можно влюбиться в ИИ, то тут вообще беда. Ты понимаешь, нужен будет ИИ-психолог. И врачи.
2: Не, ну ты вот в твоем случае ты сведешь с ума его, я согласен. Но представляешь, ведь это же тоже. Представляешь, как она отчитывать будет, или он отчитывать будет ИИшку. Типа, вообще-то, у Димы, его спутница ИИ, она еще и сырники печь научилась. А ты что? А ты ж только можешь улыбаться. Такая, с паузы сними меня раз хотя бы, и я буду разговаривать.
1: А ведь у них же когда-нибудь появятся дети. И тут все.
2: А ведь у них когда-нибудь сядет батарейка.
1: А кто будет ходить на работу? А кто останется в декрете? Столько проблем, нам такое.
2: Ну, это такая достаточно интересная активность. Я надеюсь, она, конечно, не станет вирусной, но в целом как будто весело.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Реклама.
5: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом, у нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
9: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей. На новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш на радио Хит FM.
3: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Утреннее шоу «Будите Айлиш» радио Хит FM. Все это для вас с утра пораньше. Доброе утро.
4: Доброе утро, друзья. Пятница, напоминаем, да, шикарный день.
3: Пятница, чтобы точно
4: исполнить какую-нибудь свою мечту, можно уже начинать вот прямо сегодня. Вы готовы, вы уже можете все. Я в вас верю, друзья.
3: Да что сейчас за методики коучи?
4: Это правда.
3: Ты можешь все, ты утро, что ты должен?
4: Я пытаюсь наших слушателей настроить, понимаешь, на позитив. Мне кажется,
3: получается.
4: А сейчас я настрою на позитив тебя. Знаешь,
3: давай.
4: Кто сегодня отмечает день рождения?
3: Так.
4: Мамочка Стифлера. Дженнифер Кулидж.
3: Прекрасная актриса. Все хорошо.
4: Но ты вспомнил ее?
3: Конечно. Кто ее может забыть?
4: Я сразу говорю тебе роль, чтобы ты понял, о ком идет речь.
3: Да.
4: Она великолепная актриса, много где снимается. Вот из последних сериалов «Белый лотос». Это было просто шикарно.
3: Так, в этом часе, кстати, о кино. В этом часе поговорим про «Ябода-баду».

0: праздник, дайте нам знать. У меня днюха в этом часе, такая акция. Вам нужно просто, если у вас, у ваших друзей, близких, родных, неважно, у кого-то в вашем окружении день рождения, дайте нам знать. Отправьте пароль «У меня днюха» нам в мессенджер Макс на номер 8-925-007-1074. Вот. И мы, собственно говоря, поздравим в прямом эфире. Да, это называется «Хит на днюхе».
1: Подарочек подарим и вечеринку устроим.
0: Да, совершенно верно.
1: Все сделаем. Адамов и Терешкова здесь по-прежнему. Доброе утро, страна!

0: Радио Хит ФМ.
1: 8.08 в Москве. Всем приветики.
2: Ребята, особенно любители Флинстоунов, а таких много, я один из них. Для отличной новости, значит, разрабатывается уже вовсю игровая версия Флинстоунов, киношечка, то бишь, которую продюсирует, внимание, дамы и господа, пристегните ремни,
1: кто?
2: Райан Гослинг.
1: Да ладно?
2: Да, Райан Гослинг.
1: Он похож там на этого блондина.
2: Пока, фильм пока находится на ранней стадии, вот. Значит, известно, что вся эта история будет строиться на повзрослевшем Бам-Баме Рабле. Это что? Я сейчас попытаюсь объяснить, кто это. Есть основные герои, Флинстоуны, семейка, а есть их, помнишь, приходящая семья,
1: друзья.
2: Все время. Да, друзья. Там блондин низкий и жгучая высокая брюнетка была.
1: Обожала.
2: И у них был сын, который силач такой мелкий. И с убитой ходил все время маленький. Вот про него будет.
1: Вот зачем?
2: Вот. Сейчас студия подбирает сценариста. Кстати, сразу скажу, Гослинг сниматься не будет там. Он только как продюсер будет. Вот. Я почему-то именно ему верю. Потому что предыдущие Флинстоуны, все фильмы, которые снимали, это, конечно, жесть. Вот. А вот это вот будет, конечно, эффектно, я думаю.
1: Я думаю, что все равно успех тех Флинстоунов не повторить никогда.
2: Мультяшных?
1: Да, мультяшных.
2: Я согласен.
1: Они самые лучшие. Я всегда наблюдала, как они вот машины вот эти свои каменные водят ногами. Помнишь, где они жили, как они развлекали? Очень забавный мультик. Вот прям я, знаешь, мне кажется, испытала бы сейчас невероятное удовольствие, если бы никто не показал хотя бы несколько минут. Я уже даже забыла, как это все выглядит, но помню,
2: я когда готовил новости, я начал смотреть какие-то кадры из мультика, и у меня прям ностальгия сумасшедшая накрыла. Да. В общем, я почему еще верю, что Гослинг сможет что-то сделать после того, как его Барби настолько эффектно это все вышло, что я думаю, что и Флинстоуны должны получиться шикарными.
1: Посмотрим.
0: На радио Хит ФМ. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера.
3: От в школу хочется...
4: заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы Москвич М70 и Москвич М90. С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в Москвич М90 есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальный аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама АО «БД».
6: А в «Ленте» итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
7: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: твоей жизни.
1: 8:16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ.
2: Как впервые выйти на профессиональный забег и сделать так, чтобы все участники тебя запомнили?
1: Это что это вдруг мы задумались об этом?
2: А я сейчас все расскажу.
1: Давай.
2: Смотрите, методика Адамова. Значит, первое. Стартуйте с максимальным энтузиазмом. Рвите с места, как Усейн Болт. Но уже через 500 метров падайте без сил. Вот. Еще можно кричать. Я не так это планировал. Вот. Ну, чтобы все понимали, что ты профессионал, ты просто попробовал. Дальше. Одежда. Обязательно не по погоде. Бегите в джинсах. Возьмите с собой рюкзак. Вы можете положить в рюкзак ноутбук, кирпичи, что угодно. Для нагрузки. Вы же спортсмен, в конце концов, не эти бегуны. Дальше. Навигационные ошибки. Это очень важный пункт. Срезайте дистанцию при любом удобном случае.
1: Это точно. Потом будут все смеяться.
2: Дальше. Психологическое давление на других бегунов. Это обязательно. Бегите задом наперед перед ними и кричите. Я вас всех обгоняю. Вот так вот.
1: Или идти.
2: Да, просто можете остановиться перед финишем, еще бёрпи поделать.
1: Ага.
2: Дальше. Финиш с позором. Вот так вот надо. Устройте драматический обморок. Ну, если вы предпоследний или последний пришли, сразу после финиша упадите, начните кричать, визжать. Ну, как максимально вы расстроились, понимаешь? Вот.
1: Ну, надо кривляться, понимаешь, мне, чтобы тебя запомнили.
2: Конечно. Ну, вот, собственно, вот такие
1: может,
2: вот советы.
1: Можно какой-то финт сделать, знаешь, там какой-нибудь фокус показать.
2: Вот если вы сделаете хотя бы наполовину из этого, вас запомнят навечно, вот обещаю. Терешкова точно запомнит, когда будет бежать рядом, она будет еще поднимать, говорит, не позорь семью, беги, давай. В общем.
0: На радио Хит-ФМ.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Днем до плюс 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
10: Повезло. «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: на Днюхе. На Днюхе.
1: 8 часов 26 минут в Москве. Прямо сейчас наступил момент поздравлений с днем рождения.
2: Да-да-да, всех именинников мы сейчас зазываем на наш огонек. Пишите нам именно хит на днюхе в наш мессенджер Макс. Сообщайте, действительно, день рождения у вас сегодня или нет.
1: Да неважно, у вас, у друзей, у близких, родных, неважно у кого. Главное, что день рождения вокруг вас. Вот. Отправьте нам пароль в мессенджер Макс. Звучит он так: у меня днюха. Мы с Терешковой буквально сразу с кем-то из вас свяжемся в прямом эфире, подарим подарок, еще и поздравим ко всему прочему. Более того, это еще и на всю страну.
2: Ну и, возможно, мы вообще будем первыми, кто вас поздравит.
1: Да. Напоминаю номер, куда надо отправить пароль. У меня днюха, номер 8-925-007-1074. Это мессенджер Макс, 8-925-007-1074. Ждем!
0: Хит на днюхе! На

0: На днюхе. На днюхе.
1: 8.32 в Москве. Замечательная акция «Хит на днюхе». По пятницам каждую неделю мы выбираем одного именинника и поздравляем его на всю страну. Классно же.
2: Ну, это вообще шикарно. Самая классная акция вообще, которую только можно было придумать. Поздравлять на всю страну. Это же шикарно. Ребята, и прямо сейчас мы будем поздравлять Аню из города Пушкино. Ее поздравляет подруга Фатинья. Ань, привет.
3: Здравствуйте.
2: Вот такой вот неожиданный морнинг у тебя наступил.
1: Да, да, да.
2: Скажи,
3: да, это очень неожиданно. Да,
1: она тебя не предупреждала же даже, да?
3: Нет, никто не предупреждал.
2: Прига, ты на работе сейчас находишься или дома?
3: Дома, проснулась недавно.
2: Так, расскажи быстренько, подарочки, что тебе уже подарили?
3: Ночью приходили друзья, поздравляли меня.
1: Ого!
3: Миллион шаров, ну, цифры, 30, юбилейки.
2: По голосу, знаешь ли, Ань, слышно, что ночью приходили друзья поздравлять.
1: А я не знала, что сейчас так друзья делают. Сейчас вроде все сообщения отправляют, а тут как-то в Пушкино другие.
2: Такие вот у тебя друзья.
3: У нас такие традиции.
2: Понимаешь, пушкинские традиции знаменитые.
1: Прекрасно.
2: Даже если дня рождения нет, приходишь, просто поздравляешь ночью и все. Так, смотри, Анют, у нас есть определенные правила. Представь, что перед тобой три коробки. Вот. Угу. В одной из коробки лежит яркий фирменный кофер от радио Хит FM. Вот. В другой, угу, во второй коробке модный фирменный дождевик от радио Хит FM. А в третьей фирменный хитовый набор — это яркая бейсболка и модная футболка от радио Хит FM. Я сейчас эти три коробки перемешал. Теперь твоя задача назвать цифру: 1, 2 или 3?
3: 3.
2: Три.
1: Открываем коробочку номер 3.
2: А там модный фирменный дождевик радио Хит FM. Мы тебя поздравляем. Вот, шикарный, кстати, очень красивый. И, кстати, знаешь, я хочу сказать, что он еще и актуален, потому что осень на носу, вот, дождики и так далее.
1: Ну, и вообще, даже если ты будешь отмечать день рождения где-нибудь на улице, идеально будет вместе с тобой.
2: Все будут мокрые,
1: ты
2: нет. Сухая.
1: Да.
2: Анют, мы тебя еще раз поздравляем с днем рождения, желаем тебе сегодня классно отметить. Ребят, всех, у кого сегодня день рождения, всех с днем рождения, с днем варенья, как говорил Карлсон.
0: На днюхе.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов, а родителям видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
5: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Ребята, если когда-нибудь будут снимать фильм про искусственный интеллект вообще или что-то с этим связанное, то вот эта история точно должна быть. Тайванец доказал измену жены через робот-пылесос.
1: Подробности?
2: Тут еще не все. Вот. Но сам оказался на скамье обвиняемых. Вот так вот.
1: Мужчина, залез в частную жизнь?
2: Мужчина использовал камеру умного пылесоса, чтобы зафиксировать встречу жены с любовником. Вот. Суд признал эти доказательства, это доказательством измены, и мужчина выиграл развод и компенсацию. Какая вообще? А я не знал, что компенсация за развод полагается мужчине. Вот. Однако бывшая супруга подала встречный иск. Теперь его обвиняют еще и в незаконной слежке. Ему грозит достаточно солидный срок и крупный штраф. Вот так вот.
1: Кстати, недавно где-то я читала, что действительно так и есть. Такой закон.
2: Пылесосы следят?
1: Нет, в некоторых местах. Если ты вдруг начинаешь зарезать телефон, смотреть переписки, снимать как-то тайно, записывать что-то, это все уголовно наказуемо. Ну, в каких-то странах.
2: Я знаю, что многие, кто пытается пользоваться сейчас умными очками, которые снимают. Вот, они, там есть такая красная точечка горит, и видно, что на очки снимают. Они их заклеивают. Вот это заклеивание тоже уже как бы грозит. Но суть не об этом. Суть в другом. Пылесос. Пылесос стал на сторону супруга. То есть жена покупила пылесос, чтобы он помогал ей, а он, так
1: скорее
2: сказать,
1: всего, это муж подарил
2: со
1: жене.
2: Со спины зашел, так сказать. Вот.
1: Тебе необходим этот пылесос, он будет тебе помогать.
2: А теперь, внимание, все, у кого дома коты и роботы-пылесосы, теперь вы понимаете, почему пушистый на нем?
1: Вот именно.
2: Вот, чтобы потому за ним не следили, вы понимаете, он на нем поэтому.

0: Реклама.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
3: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
2: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
4: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
6: Телефон 75-77-88.
5: Начните новую жизнь уже сегодня.
7: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: «Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица «Еда» встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
7: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
9: Hit FM.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ. И вот он, третий час, час Х, когда мы с вами обсуждаем на наболевшем.
1: Болтаем о том, о сём, и никто и ничто нам за это не сделает. Вот хотим и обсуждаем. Целый час в нашем распоряжении. Вот что мы будем сегодня, да, комментировать. Ваша история из путешествия, которую вы рассказываете друзьям. Ну, по-любому у каждого же есть, ну, какая-то такая байка, назову ее байку, которая очень веселая, забавная или странная, и каждый раз на какой-нибудь вечеринке или новым людям вы берете и рассказываете ее, потому что она действительно прикольная.
0: У меня есть легендарнейшая совершенно история, как я с другом ездил в Санкт-Петербург, вот, а потом он, значит, выезжал из квартиры, которую мы снимали, я не успевал туда приехать, и сразу поехал на вокзал, говорю, возьми мою сумку большую и езжай с ней, а я там заберу на вокзале. Он приезжает, мы смотрим, там-там-там, я говорю, а где сумка? Он говорит...
1: Забыл.
0: Забыл. Я говорю, надеюсь, дома? Он такой, нет.
1: В машине.
0: Я говорю, в такси?

0: Да, я согласен.
1: Серьезная история.
0: Ну, может, он просто вещи посмотрел, говорит, не, ну вот
1: а
0: это...
1: А что с него взять?
0: Я носить вот
1: человек
0: это... Мне стыдно носить такие вещи. И такой отдал, а верну, пожалуй. Судя по тому, что они поглажены, может, это последние вещи какие-то, единственные.
1: Теперь давайте вы вспоминайте историю, рассказывайте нам, и у нас предусмотрен подарок за самую крутую.
0: Да, напоминаю, нам сегодня важны ваши истории, как Диана сказала, байки из путешествия, которые вы рассказываете друзьям. Сообщение отправляйте в Макс, можно в личку по номеру 8 925 007 1074, либо в группу Hit FM, там же в Максе.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9.08 в Москве. У нас классная тема в этом часе. Вспоминаем истории из путешествий, которые вы рассказываете друзьям.
2: Байки вот такие, знаете, которые вот любая компания, вы уже, вам говорят, да это уже 7 раз рассказывала.
1: Я такая, нет, ну там, ну сейчас я по-другому расскажу.
2: Там имя поменялось.
1: Вот Максим написал, что всегда рассказывает, как его арестовали в британском парламенте. Было в 2003 году, приехали на мероприятие, а у меня, как у обычного российского паренька, был в кармане ножик. Заметил только на входе, а там рамка, я отдал нож охраннику, надеясь на выходе забрать, и оказалось, что данный тип перочинного ножа Великобритании является холодным оружием, в общем, вызвали полицию, писали протокол. Я, главное, оправдывался на время перед моей группой и перед охранниками. Вот мне было 24 года. Максим.
2: Слушайте,
1: нехилая такая история, я вам хочу сказать.
2: Я помню, был маленький. Сколько мне было, наверное? Может быть, лет, наверное, 9, может быть, 8. Мы полетели в Минеральные Воды к бабушке. С родителями, за все, всей семьей. И я же не знал, мы зимой летели, а зима, ну, перед Новым годом, соответственно, что? Фейерверки, да?
1: Uh-huh.
2: И я, не сказав родителям, запихнул в куртку полные карманы петард и попытался пройти в самолет с этим. Естественно, меня
1: вот это да.
2: не пустили, начали досматривать родителей, багаж. В итоге мы опоздали на самолет, вот, и таким образом не улетели. Ну, улетели потом. Взяли новый билет и улетели сразу. Но сам факт, вот такая история была, тоже похожа на то, что вот с ножом произошло.
1: А у меня, вот я вспоминаю нелепейшую ситуацию в Рязани. Я не подозревала, что там два вокзала, и они находятся...
2: А, Рязани один, Рязани два.
1: В 10 минутах друг от друга. И я вот полная уверенность, там у меня еще был ранний такой выезд, я как раз полночи не спала, и прям вот стою на вокзале, жду поезд, приезжает по времени поезд, который нужен, я пытаюсь ворваться в него, в свое место почетное. А мне говорят, не может быть, здесь нет вашего места. Я говорю, ну как? Как? Ну, свободное место. Нет, вот в этот вагон, вот этот поезд, вот направление мое.
2: Вот огурчик я здесь оставляла.
1: Мне сказали...
2: На койке.
1: Девушка, посмотрите в билет, у вас другой вокзал. Ну, я понимаю, что я уже не успеваю на другой вокзал, но это 10 минут. И в итоге пришлось ждать. Хорошо, что там очень часто до Москвы ходят поезда. Прям
2: ну,
1: повезло.
2: Да, 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите туда. Можно в Максе еще в группу Hit FM написать. Мы сегодня обсуждаем ваши, ну, наверное, уже легендарные истории из путешествий, забавные, которые с вами приключились. Вот. А за самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.
0: Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
5: В ленте.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:16 в Москве. Всем доброе утро. Обсуждаем сегодня ваши истории из путешествий, которые вы рассказываете друзьям постоянно.
2: Виктор написал: приехал в Краснодар на Новый год. В 3 ночи вызвал такси на вокзале. Стою, жду снега, нет, асфальт темный. И ногой что-то зацепил. Аккуратно посмотрел, лежит обложка коричневая. Думаю, может, подкинули что-то там с петардой внутри. Не буду открывать. Оказалось, это мой паспорт. Когда телефон доставал, он выпал. Как-то так. То есть вы просто еле-еле нашли свой паспорт и чуть не потеряли. Опасно.
1: Слушай, но у меня у друга была история, реально рассказывал он, значит, когда тоже связано с заведением, он где-то ел, и в какой-то момент, когда ел-ел, оставил телефон на столе и ушел, все, а телефон черный, стол черный, он не заметил просто, видимо, так вкусно ел. Вот, ушел, и спустя какое-то время, где-то полчаса или там 40 минут, ну, плюс-минус. Вот, они уехали уже на машине оттуда, все, за границей было, вот. Он понимает, что телефон забыл, они возвращаются, вот, там сидят другие люди. И он такой: ну, все, телефон, все, нет уже. Подходит, ну, спросить, чтобы извиняется, естественно.
2: Во, повезло.
1: А телефон как лежал на том месте, так и лежит. Они тоже не заметили, потому что он черный, на черном столе лежал.
2: Я также на выходе из тайского супермаркета просто на кассе оставила свои новые очки. Очень красивые. Через секунду прибежала, и их уже не было. И сказали: мы вот такие очки, вот такой-то фирмы. Не, вообще не видели.
1: Причем на нем они такие... Не знаю, ну вот такие, как на вас. Первый раз на мне никаких очков нет. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс, пишите. Также в Максе есть группа Хит ФМ, туда тоже можно написать, ждем ваше сообщение. Рассказывайте свои истории из путешествий, которые вы постоянно рассказываете друзьям.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Днем до плюс 21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
6: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
7: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
3: Hit FM.

0: 9:27 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем тему путешествий. Вы рассказываете истории, которые на всех вечеринках, где бы вы ни собрались, вы из раза в раз пересказываете.
1: На все времена истории. Вот Антон написал: однажды нужно было срочно вернуться из командировки, поехал в аэропорт, к примеру, 1 числа, покупаю билет на 2, это 00:30, спокойно еду в отель, устраиваю с коллегами проводы. На следующий вечер спокойно, за 2 часа приезжаю в аэропорт, и только там с помощью сотрудников понимаю, что самолет мой улетел вчера.
0: Ой-ой-ой.
1: Ужас какой.
0: Однажды была похожая, ну, чуть-чуть похожая история со мной приключилась. Я из Уфы вылетал, был концерт, большое выступление, все, мне покупают билеты обратные, я все как надо, просыпаюсь утром, заказываю такси, все, сажусь, еду в аэропорт, приезжаю. А аэропорт в Уфе, я не знаю, как сейчас, тогда он выглядел так, что, типа, все прилично, но выключен свет, погашен, то есть не часто вылетали оттуда самолеты, видимо. И я прихожу, думаю, ну, там кто-то полы моет, я думаю, отлично, все. Подхожу проходить контроль, а мне говорят: что? Я говорю: что, что? Лететь буду, что? А я еще не понимаю, почему я один в аэропорту. Оказалось, мне должен быть 18 октября вылет. Ага. А организаторы перепутали и взяли 18 ноября мне билет обратно.
1: Да, серьезно, такая ошибочка. Ну вот. Илья написала: приехал в гости к друзьям, припарковал машину дома, остался у друзей с ночевкой, утром ехать, не могу найти ключи. Все перескали. Спустился, чтобы выбивать стекло. Подхожу к машине, а ключи торчат двери всю ночь.
0: Ой.
1: Хорошо, что никто не забрал, да, повезло.
0: 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в личке, в мессенджере Макс, пишите туда. Также в Максе есть группа Hit FM. Можно зайти туда и там в комментариях к посту рассказать свою историю. Кстати, за самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.

0: 9 часов 34 минуты в Москве. Мы сегодня слушаем ваши байки, ваши истории из путешествий, которые вы бесконечно рассказываете друзьям.
1: От Светы пришло сообщение. Зашли мы как-то в кафе, заказали чай, а в глаза мне бросили цифры на чеке, дата, время, номер заказа. Тут Борис сказал, у нас тут своя магия чисел. Если сложить цифры, номер заказа и дня недели, выйдет счастливое число для десерта. Мы посмеялись, но решили проверить. И да, действительно, под этим номером оказалось наше любимое пирожное.
0: Ого, прикольно.
1: Ага.
0: Виктор написал, ехали из Воронежа в Ростов, уже темнело, решили заночевать в небольшом городке. Находим гостиницу по навигатору, дверь открыта, на ресепшене никого. Звоним в колокольчик, выходит дедулька. Говорит, свободных нет мест, я тут один живу, но могу постелить в коридоре, недорого. Ну, мы так устали, вот, что согласились. Он принес раскладушку, плед и чайник. Всю ночь, чтобы вы понимали, пахло борщом. Я не знаю, что он ночью делал. А дед за стенкой еще и музыку слушал громко. В итоге утром попытались заплатить.
1: Проказник какой.
0: Дедулька махнул рукой и сказал, не надо, просто в интернете напиши, что у меня уютно. На следующий день я честно оставил отзыв. Коридор как люкс, музыка как на концерте.
1: Да-да-да, дружелюбный хозяин.
0: С тех пор всегда звоню в гостиницу заранее.
1: Забавно.
0: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Пишите, рассказывайте. Также есть группа Hit FM. Можно и туда написать. В Максе также группа есть. Вот. Тема. Мы сегодня хотим знать ваши истории из путешествий, которые вы постоянно рассказываете.
2: На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УПРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. УПРН 120-770-026-3198. 13+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл».
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Hit FM. 9 часов 44 минуты в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждали самые крутые истории из ваших путешествий.
1: Так, вот еще от Елены есть. Покупал билет на поезд, мам, пап, двое детей. Куда я смотрел, не знаю, но купил два верхних в одном купе, два нижних в другом купе. Так и пришлось ехать. Совершенно случайно.
0: Нет, знаешь,
1: дети отдельно.
0: Покупал в семье на перелет, в самолет билеты. Значит, каким-то чудным образом три как раз места были в экономии и одно в бизнес-классе.
1: Случайно так вышло.
0: Я даже не
1: знаю. Скидка, что ли?
0: Как-то вот сама кнопочка нажалась, так вот. Так, ладно, мы обещали, что за самую крутую историю у нас будет подарок. Мы очень долго перечитывали все ваши истории, изучали их, кстати, очень много. Спасибо огромное за ваши рассказы. Вот, и решили отдать им за вот эту историю с дедушкой в гостинице, который поселил людей в коридоре. Это Артур написал.
1: Артур, поздравляем!
0: Артур, мы тебя поздравляем. Ты получаешь настольный игру «Спойлер. Все звезды». Кстати, с ней в гостиницах еще могут и бесплатно поселить.
1: Там можно и поиграть.
0: Ты берешь, ставишь игру и говоришь: давай, играем на заселение.
1: Да-да-да-да-да.
0: Мы поздравляем. Ребят, всем большое спасибо. Вот, провели классно с вами эти три часа. Прощаться пора. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Ей говорим привет, вам говорим до свидания и роскошного дня.
1: Любим, обнимаем, целуем. Пока!

Поддержки ОНО больше, чем путешествие. Проект «Знать, любить, гордиться» приглашает молодежь и семьи поучаствовать в спецноминациях. Открывайте места, создавайте истории, делитесь открытиями. Регистрация на знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек «Новый

Оно больше, чем путешествие. Новые задания, интересные темы и отдельные призы в проекте «Знать, любить, гордиться». Стартовали спецноминации от партнеров. Регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Хит для путешествий. Саундтрек

0: Радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, пятница, какой статус придумаем? А по пятницам у нас какой статус? Сегодня можно все, мне кажется, да? Давайте не упустим этот шанс. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Как обычно, много играем, будем ловить везде хит сегодня. Открывать хит-боксы, нырять в прошлое. Ну, в общем, поехали.
0: Сегодня можно все. Твой статус хитовый на Радио Хит.

0: Алан Уокер и Мик на радио Хит FM. Dancing in Love. Такая вот веселая песенка для взрослых. Кстати, друзья, у нас же есть онлайн-радиостанция Хит Детям, где очень много классных детских песен. Найти это все можно у нас на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. В эфире у нас совсем скоро афиша. Куда сходить и что посмотреть в Москве в эти выходные? Иду на все. Ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2014. Мистер Пропс.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Днем до плюс 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Со 2 по 6 сентября в комплексе «Гостиный двор» пройдет 39-я Московская международная книжная ярмарка. Более 300 российских и зарубежных издательств представят книжные новинки. Программа объединит сотни встреч, презентаций, дискуссий и специальных проектов. Полная программа мероприятий будет опубликована на официальном сайте и в социальных сетях ярмарки без возрастных ограничений.
1: Номер 2.
0: С 28 по 30 августа в центре Зотов пройдет музыкальный уикенд «Прощай лето» с концертами, караоке, паблик-токами и лекциями. Сегодня в 19:30 программу откроют встречу с экспертами. Они разберут 15 песен, которые лучше всего описывают московское лето последних 25 лет. А после можно будет спеть летние хиты в караоке. В остальные дни пройдет антистресс-пение от Hot Horist и лекция о связи музыки и моды. Вход по предварительной регистрации для лиц старше 18 лет.
1: Номер 1.
0: На городской ферме на ВДНХ запустили регулярные занятия йогой в окружении животных. Первая сессия пройдет сегодня вечером. Заниматься могут и начинающие, и опытные. Отметим, что занятия будут проходить каждую пятницу до конца сентября. Коврик можно принести с собой или взять на месте, но количество инвентаря ограничено. Начало занятий в 18:30. Старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.
1: Иду на все.

Карлита и Софи Такер на радио Хит ФМ про Манхэттен и про кого там только не встретишь. Ну, например, дочерей Сильвестра Сталлоне. Не, на самом деле, просто у нас в канале Хит ФМ в Максе повесили фоточку старшей дочери Софии, Сильвестра Сталлоне. Вот у нее юбилей на днях, ей 30 лет, но она не замужем, как и ее сестры. И вот недавно она призналась, что большинство ухажеров банально охотятся за деньгами и славой их отца, а остальные просто его боятся. Ну, логично. Друзья, заходите к нам в канал Хит ФМ в Максе. У нас там весело.

Дамиана Дэвид на радио Хит ФМ про следующее лето. Кстати, а куда это он пропал? На самом деле, друзья, он никуда не пропадал. Просто в этом году у него нет сольных концертов. Хотя многие ждали от него именно сольного тура, потому что еще в 2024 году он активно развивал сольную карьеру. Но в начале этого года случилось очень важное событие. Группа Måneskin официально объявила о возвращении и анонсировала мировой тур на этот год. Поэтому сейчас Дамиана полностью сосредоточен на группе, ну так как он ее фронтмен, и концерты проходят полным составом. Ну а мы ждем от Måneskin новых хитов. Ну а в следующем часе играем в хитбокс.

0: Hit FM.
1: Друзья, в этом часе, ну, еще совсем скоро будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что внутри там спрятали от меня на этот раз, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Ира Баутина забежит в студию, расскажет нам про странные свадебные тренды. Ага. А петь мы будем вместе с Мотом про девушку, которая танцует под Шаде. Ну, а прямо сейчас Кайгу и Эйва Макс на «Радио Хит ФМ». «Whatever». Песня, кстати, такая с легким ароматом Шакира.

0: Битбокс.
1: Ну что, друзья, играем «Хитовая коробочка на месте». И прямо сейчас я при помощи нескольких ассоциаций буду пытаться описать предмет, который там внутри лежит. Я пытаюсь ее открыть. Вы присылайте свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, можно и туда, потому что очень много людей в комментариях, которые пишут, говорят, вот в личку тоже можно. Как вам удобнее, друзья? И если ваше правильное сообщение упадет сегодня под номером, давайте 25, подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM «Спойлер все звезды». Итак, открываем. Ой, я просто всегда по пятницам жду еду, но здесь, в общем, такая не еда. Это повседневная вещь, но без нее, конечно, никак. Живет примерно, около 1000 часов. Хотя есть долгожители до 25 тысяч часов. Но вообще, не знаю, наверное, сейчас самая главная подсказка будет. Делает нашу жизнь ярче. Что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи!
0: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
12: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». Плюс.
13: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, друзья, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои подсказки были, ну, вещь повседневная, без нее реально никак. Живет примерно 1000 часов, но есть долгожители до 25 тысяч. Вот, и вообще эта штука делает нашу жизнь ярче. Вот, кто-то написал цветок. Так прикольно, но нет. Я бы рада была, если бы здесь был цветочек, но нет. А фонарики, вот многие написали. Но на самом деле, конечно же, здесь лампочка самая обыкновенная. Причем, мне кажется, та, которая уже сгорела. Наш победитель Таня сегодня. Таня, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Кстати, знаете, друзья, что до широкого распространения электрического освещения люди в 19 веке спали примерно по 10 часов в сутки. Мне кажется, зимой даже больше. Ну, потому что темно, мелатонин там всякий вырабатывается. Все понятно. Спасибо вам огромное за ваше сообщение. Наташа Стаханова, «Хитбокс». Продолжим играть во вторник, потому что по понедельникам в это время у нас очередной розыгрыш лайтовых денежек. Вы же помните, да, что все понедельники на радио Хит ФМ лайтовые. С утра до вечера мы разыгрываем много денег. Так что где-нибудь себе там пометочку поставьте и начинайте неделю правильно. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2009.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают, а днем до плюс 21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: последнее время в соцсетях набирает популярность странный свадебный ритуал. В ночь перед торжеством девушки закапывают в землю сырые сосиски. Все для того, чтобы обеспечить хорошую погоду и семейное счастье. Сам тренд невесты связывают с древней английской традицией. Тем временем столичные психологи поспешили объяснить поведение невест, отметив, что дело вовсе не в магии. По словам экспертов, любой ритуал перед важным событием – это способ войти в нужное состояние. Главное, чтобы он давал позитивный настрой. И наоборот, если примета вызывает тревогу, то лучше от нее отказаться. Однако в построении семейного счастья важно научиться доверять не только себе, но и своему партнеру, а вот полагаться на приметы – это уже дело второстепенное. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
8: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» по товару в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
12: Вы – владелец бизнеса. А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
16: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
17: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
18: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Шакира и Burna Boy на радио Hit FM с песней, которая у всех ассоциируется, естественно, с футболом. «Дай-дай». Кстати, название происходит от итальянского слова «дай». Знаете, как переводится? «Давай». Вот, и в песне это слово звучит на 5 языках: итальянском, испанском, французском, японском и английском, кажется. Ну, естественно. Друзья, в следующем часе будем с вами ловить везде хит. Вернее, вы будете ловить, а я буду вам помогать. Можно выиграть очень крутые подарки от радио Hit FM. Ну и поиграем еще в хитстере совсем скоро. Попробуем с помощью одного стопудового хита занырнуть в прошлое и как раз с помощью личных воспоминаний отгадать год этого хита. Вот так вот, бум-бум-бум. Сейчас, кстати, можно потренироваться. Нео на радио Hit FM. Closer.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Реклама.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
6: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
7: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
8: Телефон 75-77-88.
7: Начните новую жизнь уже сегодня.
9: Застройщик ООО «СЗ Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.
11: Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

Ну что, друзья, в этом часе у вас будет возможность поймать наш везде-хит и выиграть очень крутые подарки от радио Хит FM. Да, как раз где-то между песен он будет здесь плавать. Сейчас объясню, напомню, вернее, как его поймать. Красивый мужской голос вам скажет. Друзья, прямо сейчас кидайте слово «везде-хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 10 74 в личные сообщения пишите слово «везде-хит». Если оно к нам вот сюда вот падает на экран под номером 28, потому что сегодня у нас 28 августа. Везде хит ваш. Только, пожалуйста, держите в руки телефон. Ладно, в руках. Потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли везде хит и посмотрели, что же вы там выиграли. Я желаю вам удачи. Ну, а прямо сейчас с нами металлисты, да? Группа Disturbed. Металлисты. Но они исполнили кавер на песню The Sound of Silence не в своем таком привычном стиле, потому что это был реально смелый эксперимент. Хотя, конечно, не все их фанаты поддержали желание выйти за рамки, но зато о группе узнали те, кто, как обычно, слушает немножечко другую музыку, то есть мы с вами. Вот текст о молчании мира и одиночестве в эпоху социальных сетей. Итак, звук тишины на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ Неофертер».
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежами предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платежами.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платежами.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
9: Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Ну что, друзья, ныряем в прошлое, быстренько прям запуская в эфир один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем мы там под эту песню занимались, если вдруг нагрянут воспоминания, вам захочется ими поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Жду ваше сообщение в мессенджер Макс, +7 925 007 1074, можно в личку, можно в комментарии, там, кстати, уже эта песня появилась и подсказочки сейчас... Посмотрю, есть какие-нибудь. Вышел первый сезон сериала «Очень странные дела», помните? А Дуэйн Джонсон был признан самым сексуальным мужчиной года. Интересно, как они это определяют? Ну ладно. Ну что, готовы нырнуть в прошлое, друзья? Жду, жду ваши сообщения. Поехали. Why wait to say, at least I did it my way.

Кэлвин Харрис на радио Hit FM My Way. Мы пытаемся вспомнить год этого хита с помощью личных воспоминаний. Никита пишет: уже такая далекая осень, 2016 год. Песня очень помогла тогда и помогает сейчас в трудные моменты. Мой первый год замуж, он пришелся на 16-й год. Сразу вспомнила Анастасия. Песня напомнила, как мы с друзьями плавали на байдарках. Тогда еще все свободные, без семейной ответственности. Сейчас часто вспоминаем это время, мечтаем, когда детишки вырастут, вернуться к любимому занятию. Вот Оля вспомнила. Дочка сдавала ЕГЭ, 16-й год. Так волновалась за нее. Помню больше, чем она сидела в машине, и там песня эта звучала. И, как вы говорите, сработала ассоциативная память. Татьяна, ну вот видишь, потренировалась. Все получилось. Друзья, вы молодцы. Кэлвин Харрис, My Way, 2016 год. Ну что, хитстори, давайте-ка возвращаться обратно в 2026-й. Помогает нам Alan Walker. Мне кажется, эта песня очень прям сильно ассоциируется именно с 2026-м. Broken Strings.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадков не обещают. Днем до плюс 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
11: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
10: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
12: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
13: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте калуга21век.ру. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: налаживания и спокойного разговора с кошками у людей повышается уровень окситоцина, гормона любви, также связанного с социальными связями, доверием и снижением стресса. Подобные изменения в организме проявляются также, когда кошки забираются к вам на колени или просто сидят рядом с вами и мурлычут. И чем больше времени кошка проводит рядом с человеком, тем сильнее заметна подобная реакция. Получается, что если вам не хватает любви и спокойствия, особенно после тяжелого рабочего дня, то срочная кототерапия поможет исправить эту ситуацию. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть классные подарки от радио «Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс. Сегодня оказаться 28-м по счету, потому что 28 августа уже. И у нас есть победитель Илья, город Краснодар. Илья, привет, привет.
2: Всем привет, здравствуйте.
1: Долго ловил-то, нет? Или недолго?
2: Да как-то случайно получилось, услышал, отправил
1: и поймал вот так вот. Только да. Еще я не знаю, что там такое. Давай откроем его и посмотрим, что же там за подарок на тебя ждет. А у тебя «Везде хит». Ух ты ж, как прикольно. На пиццу, понимаешь, у тебя «Везде хит».
2: О, спасибо.
1: Причем, это знаешь, на очень-очень много пиццы. Это прям вообще проставиться можно. Или забить в холодильник. Так что не отключайся, ладно? Пожалуйста, хорошо. Друзья. Вот так вот, благодаря «Хит FM», друзья, можно заказать реально любимую пиццу в одном из популярных сервисов доставки. Я думаю, как раз Илья это совсем скоро сделает. Друзья, «Везде хит» сегодня будет еще обязательно плавать. Вы тоже можете поймать свой и выиграть очень классные подарки от радио «Хит FM». Ну а подробности на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио «Хит FM».
0: «Везде хит» на радио «Хит FM».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на «Флау-Вау» разделе для жизни с подпиской «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
8: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. Оперативный 11-774-600. 68-98-40, 18+, Флау-Вау, услуги от ООО «Флау-Вау», Москва, ОПРН 120-770-026-3198, 12+, общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горскскар.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Распакупер-купер, это супер. Распакупер-купер.
16: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Это Temple City на радио Hit FM, Self-Aware, друзья. А мы с вами уже в следующем часе будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик или спортивную коробочку. А вообще, как это все выглядит, можно посмотреть у нас в официальной группе ВКонтакте. В актуальном мы сделали такие коротенькие видео, чтобы вам было понятно, как мы там ведро воды на дождевик выливаем, и человек внутри остается совершенно сухим. А Диана Терешкова вообще распаковывает нашу спортивную коробочку и показывает, какие там напульсники, налобники, бутылочка для воды. В общем, у вас есть еще время полюбоваться этой красотой, а потом просто взять все и выиграть.
1: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

В этом чате, друзья, можно выиграть наш классный мерч прям совсем скоро, ну очень. Будем играть с вами в настроение. Также не пропустите программку про фильмы и сериалы «Смотрители». Что еще интересного? Биоволф споет нам про Феникс. Ну а прямо сейчас Кайго, который очень круто замиксовал Пола Маккартни и Майкла Джексона на хитах.

0: друзья, ну что, начинаем играть в настроение. Кто хочет прямой эфир, я жду, да, именно вас жду. Телефон в студию звездочка 1074, с мобильного у нас звонок бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечаете правильно, больше чем наполовину подарю наш классный дождевик, либо могу спортбокс подарить. Там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды. В общем, всякие штуки, которые очень мотивируют наконец-то заняться спортом. Вообще не очень красивая. Я жду, друзья, звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Получилось. Вы вылечили рак?
10: ОККО представляет.
11: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
12: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.

0: Это открытие изменит все.
1: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре РФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Вкус хитовый. На радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Юля, город Кумертау. Алло, Юль, привет, привет, алло, алло.
2: Здравствуйте.
1: Да, слушай, какое название у вас красивое у города Кумертау? Переводится что-то как угольная гора,
2: угольная,
1: да?
2: Гора.
1: Да, да, очень красиво, прям нереально. Ладно, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
0: Настроение. Бывшим не звонить.
1: Нормально. Слушай, никогда не было такой темы. Как думаешь, осилим? Ну, давай попробуем, да?
2: Очень надеюсь на это.
1: Ну, вижу, да, вау, 5 вопросов. Да. Вот, смотри, 30 секунд. Я просто, знаешь, сама в шоке. 30 секунд, я должна тебя спросить. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Должны уложиться в 30 секунд. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю подарки. Ну, давай попробуем, да? Так, женскую интуицию включаю. Она, как правило, нас не подводит. Итак, поехали. Прошлые отношения создают фильтр, через который мы смотрим на нового партнера. Да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Угу. Не все бывшие партнеры хотят остаться друзьями. Да или нет?
2: Да.
1: Стоит сразу рассказать про бывшего в новых отношениях. Да или нет? Быстрее, быстрее,
2: нет.
1: Быстрее. Около 56% людей иногда все же звонят бывшим. Да.
2: Да.
1: Да. Угу. Мужчины сохраняют номера бывших партнерш чаще, чем женщины. Да или нет?
2: Да.
1: Окей. Смотри, мы с тобой в 30 секунд уложились. Давай теперь проверим, получилось, не получилось. Итак, прошлые отношения создают фильтр, через который мы смотрим на нового. Ну, логично, скажи. Это же прям жизненный опыт. Мы либо хотим, чтобы вообще не был похож, да? Либо, наоборот, ищем какие-то знакомые черты. Плюсик есть. Не все бывшие партнеры хотят остаться друзьями. Ты согласилась, правильно. Опросы показывают, что лишь 35% бывших стремятся сохранить дружеские отношения. А вот написано, 15% делают это в надежде вернуть любовь все-таки. Вот. Незакрытый гештальт. Так, плюс есть еще один. Около 56% людей иногда все же звонят бывшим. Ты сказала да, да?
2: Да.
1: 56 – это много. Ты знаешь, всего лишь 30%. Да, ну потому что, знаешь...
2: Мне кажется, все 100 звонят.
1: Ну, написано, ну, говорят, что ты, особенно в пятницу вечером, когда, знаешь, хочется вернуться в хорошие времена, забывая о причинах расставания, вот. Ну, как-то так. И мужчины сохраняют номера бывших партнерш чаще, чем женщин. Ты так уверенно сказала, да. Видела, да? Ну, говорят, что...
2: Опыт.
1: Да, в быту часто говорят, что у 90% мужчин номер остается, но официальной статистики, кстати, нет. Вот так вот. Слушай, ну мы с тобой молодцы, мы с тобой справились. В любом случае, если не брать вот те 56%, у тебя все равно 4 из 5 правильных, прям опыт. Юль, но настроение сегодня не звонить бывшим, даже в пятницу вечером. Вот так вот. Спасибо тебе огромное за участие.
2: Вам огромное спасибо. Да.
1: Не отключайся, будем выбирать подарки. Друзья, настроение на радио Хит ФМ продолжим в понедельник, ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2003. No Doubt.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
6: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
7: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
8: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть детективную драму «Анна Пиджон», снятую по серии романов «Невады Бар». Первый сезон основан на книге «След кошки», вышедшей в 1993 году и ставшей первым романом об Анне Пиджон. После смерти мужа женщина решает начать жизнь заново, устраивается рейнджером в национальный парк. Пытаясь справиться с горем, она с головой погружается в работу и начинает расследовать преступления, которые происходят на территории заповедника. Героиня приезжает из Нью-Йорка в гористую местность западного Техаса, где вскоре погибает ее коллега-рейнджер. Все считают, что его загрызла пума, но Анна замечает детали, которые указывают на преступление. Главную роль исполняет Трейси Спиридакос.
1: Номер один.
0: На первой строке расположилась спортивная комедия «Ястреб» с Уиллом Ферреллом в главной роли. Он играет пожилого гольфиста, некогда гольфиста номер один 2004 года, который пытается вернуть себе былую славу. Бывшая жена и взрослый сын в него не верят, но герой уверен, что у него еще есть шанс войти в историю спорта и завоевать большой шлем. Сценарий Феррелл написал вместе с давним соратником Крисом Хенчи. Бывшую жену героя, которая не стесняется в выражениях, играет Молли Шеннон, сына Джимми Татра. Также в гостевой роли появится Люк Уилсон. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
5: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
11: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Дода пицца», пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додопицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Дода Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
12: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк», город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
15: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
16: Как я по всему этому соскучился!
15: «Адский шеф» по средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Алекс Уоррен, друзья, на радио Хит ФМ. И вот вместе с ним я так потихонечку буду исчезать из ваших приемников, из ваших гаджетов. Лишь напомню, что с 18 часов до полуночи пятница звучит в танцевальном ритме здесь, на Хит ФМ, при пати. Ну а через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All Star Show. Ну а я желаю вам очень хороших выходных. Хит ФМ, пока-пока!

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
3: Вход свободный. Все подробности на fiskaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
5: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: что, господа, ну и как? Ну и как вам нравится эта пятница? Это последняя пятница ушедшего уже от нас почти лета. И все-таки не до конца ушло, потому что пятница-то летняя. Нас еще такая в Москве погода радует. Прям летняя, приятная. Я даже там по телефону поговорила, на лавочке посидела. Думаю, какая прелесть. Последний загар, наверное. Хотя и вся неделя, она уже будет сентябрьская. Следующая у нас как будто бы приятная хотя бы по погоде. Если вас погода радует, прекрасно, это все еще лето. И если вас погода не радует, ну, сами понимаете, разные ситуации бывают. Ну, тогда, я надеюсь, просто у вас другие радости есть в этот летний денек и в эти летние выходные, которые на нас с вами надвигаются. Это, конечно же, приятно. И еще приятнее все под музыку Hit FM. И мы это знаем, и мы это умеем, знаем, практикуем. Продолжим, пожалуй. Калашникова здесь, всем привет.
1: All Star Show на радио Hit FM.

0: «Потерян я без твоей любви». Это ваши датчики плачут без вас, если вы еще не там, а погода замечательная. Это кафешки всевозможные, может быть, столько забронированные в ресторашках плачут по вам, если вы еще не там, потому что ждут вас, не дождутся. Наверняка сегодняшний вечер или завтрашний, все спланировано. Но как можно не спланировать последние выходные этого лета? С другой стороны, именно не планировать тоже иногда бывает очень здорово. Я, например, в прошлые выходные ничего не планировала, на замечательный живой концерт попала, понимаете? Поэтому можно просто в потоке жизни. Главное не забыть, что зима близко.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 4000329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции Хит FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
12: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
13: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Почти столько же времени существует множество мифов относительно пользы реального состава этого напитка, и о них совсем недавно рассказали российские ученые. Так считается, что в растворимом кофе совсем нет кофеина. Однако в реальности его количество лишь незначительно отличается от того, что содержится в зерновом эспрессо. То же самое касается наличия химии. Растворимый продукт изготавливается из кофейных зерен, если иное не указано в составе на упаковке. Кислотность растворимого напитка даже ниже, чем у обычного зернового, что обеспечивает лучшую переносимость организмом. При этом полезные соединения, вопреки стереотипам, тоже находятся в растворимом кофе, поэтому не стоит его считать пустым или вредным продуктом. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Вот такая вот новиночка только что на Hit FM. Я надеюсь, вы на нее обратили внимание. Ну, всю неделю обращали. Через мгновенье ворвется в нашу с вами жизнь Леди Гага. А между этими двумя музыкальными замечательными событиями важное сообщение, господа. Москвичам назвали время массового отлета кукушек. Так вот, кукушки наши массово отлетят в сентябре. Обычно отлет начинается в августе, ну, когда все, видимо, из отпуска вернулись. Но в этот раз процесс немножечко откладывается. Все случится начиная с сентября. Поскольку лето продолжается, можно еще как будто бы немножечко расслабиться. Но имейте в виду, осень, она совсем скоро наступит, поэтому следите за кукухой своей, чтобы не отлетела ненароком.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Корона. Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
6: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
7: Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лето вернулось и слишком быстро проходит. Это прямо о сегодняшней московской погоде. Ненадолго лето вернулось и, конечно же, надолго не останется, но зато оно вернулось. Вот об этом. Ну, песенку спели, короче. И вот опять же в тему. Привет, Хит FM, пишет Александр. Думаю, пока рано лето провожать, по крайней мере, до 23 сентября. Астрономическое лето продолжается до дня осеннего равноденствия. Александр, спасибо, конечно. Мы и так в курсе по поводу астрономического лета 23 сентября, но специально не говорим об этом из уважения к тем людям, которые называются студенты, школьники и их родители. Потому что вы там можете что угодно про астрономическое лето, но у людей лето заканчивается 1 сентября, потому что надо в школу идти, и там осень, понимаете? И по-другому это как-то не воспринимается. Зато дальше у Александра мысль интересная. А после 23 сентября можно уже о елке думать, да и о подарках. Соглашусь. Потому что, во-первых, мы сначала заранее думаем о елке. Ну, подарки это по желанию, кто там о них вообще думает, кто не думает. Так вот, сначала заранее думаем о елке, а потом, если есть такое настроение, выставляем ее, когда вот душеньке угодно. И потом очень долго можем ее не убирать, поэтому большую часть года елка у нас с вами новогодняя.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

а вот что если так, а вот что если эдак, а если я сделаю, а если я не сделаю. В общем, это мы знаем, да? Желающие всегда найдут возможность, а не очень желающие причину. Около этого смысл песни, которую мы только что послушали от Нептуника. Ну и совет для начинающих – начните. Мы с вами этому совету последовали, начали час на Hit FM, 15 часов и 5 минут в Москве. Тейт Макрей буквально через мгновение ворвется, Джонни и Федук потом заменит ее на музыкальную.

0: Фрэнк Карсел прямо сейчас на Hit FM 15.20. Если время кого интересует, это если судить по Москве. Вот угадайте, Дуа Липа, Алан Уокер, Фаст Бой, Робин Шульц. Что объединяет этих людей? Конечно же, то, что они появятся в этом часе совсем скоро. Но у нас есть кое-какие дела перед этим.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
4: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет.

волками жить, по волчьи выть. Примерно об этом Робин Шульц только что на Хит ФМ. А я вот не знаю, о чем следующая история, которую я вам собираюсь рассказать. Нашла, несу, господа. Смотрите-ка, не то чтобы даже история. Один американский мультимиллионер называет секреты успешного брака. Если кому надо, записывайте, но мне кажется, нам не пригодится. Ну, если только вы не американский мультимиллионер. Итак, несколько необычных правил, которые помогают ему сохранить счастливый брак. В котором, кстати, живет уже 16 лет, женат 16 лет на женщине, что характерно, и вместе они воспитывают троих детей, все младше 5 лет. То есть вместе 16 лет, а дети только недавно. Но окей, сомнительно, но окей. Так вот, слушаем. Первым секретом успешного брака бизнесмен этот самый называет то, что они никогда с женой не разговаривают в течение рабочего дня, потому что когда он работает, он очень сосредоточен. Перевожу на русский, он запретил ей звонить ему на работу, а то отвлекать будет. Дальше, второе правило. Он посоветовал не дарить жене подарки. По его словам, забота и время, проведенные вместе, вот лучшее. Что может он дать, это лучше любых материальных вещей. Сомнительно, но окей. Кстати, он и детям не собирается ничего оставлять, пусть сам работает. И третье правило счастливого брака этого мультимиллионера американского – это понимание личных границ. А именно, он может проснуться в 1:00 ночи и пойти работать. И его жена должна к этому спокойно относиться. То есть наставил ей границы, правила, рамок, да, и счастливо живет в этом браке. У меня два варианта развития событий на самом деле. Либо он ей дает кучу денег, вот, и не нужны уже тогда ни подарки, ни время ночью, ни время днем, она просто знает, чем заняться. Либо счастлив в этом браке только мультимиллионер.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержание в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дефис.м.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился!
12: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
16: Категория 16+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Домой сегодня не хочу, не пойду. Только что такая песня на Хит FM. И эта песенка, в принципе, может быть актуальной в зависимости от того места, из которого вы ее поете. Если, например, это пятничный вечер, и вы из какого-то клуба, бара или кафешечка с друзьями, где заседаете и поете именно эту песню мысленно, то очень мы вас понимаем. А если вы на работе в пятницу вечером, то не понимаем, почему бы вы такую песню пели. Скорее всего, она такая на работе-то и не спелась бы никогда. Поэтому мы ее за вас спели на Хит FM, а дальше можно уже подпевать. Hurts до конца этого часа. Дождитесь.

0: Карлита Софи Такер на Хит ФМ. 16:03, время в Москве. Пятница на календаре. Лето тоже еще пока на календаре. Заканчивается все из этого, из вышеперечисленного. Но имейте в виду, кое-что только начнется и даже не сейчас. И я имею в виду вездехит. Он обязательно появится в этом часе, но чуть-чуть попозже, поэтому следите за эфиром. Будет приглашение в игру, будет ваше слово. Слово от вас, вездехит, прилетевшее в наш мессенджер. Если что, все подробности на сайте или мобильном приложении. И сегодня я отсчитываю 28-й вездехит, чтобы вручить нашему победителю какой-то как раз-таки вездехит. Может быть, на еду, может быть, на красоту, может быть, на спорт, может быть, на поехать куда-нибудь. В общем, разные подарки бывают, и мы сегодня какой-то обязательно разыграем.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит ФМ.

0: Вот и так, только что на Hit FM Алле Фарбен, ну и, соответственно, переводится как «язык тела, телесный разговор». Сегодня можно такое устроить, особенно, господа, знаете почему? Потому что 28 августа – день второй половинки. Если у вас есть вторая половинка, обязательно поздравьте половиночку свою, и вот так вот можно, как выше в песенке было, пообщаться. А если второй половинки нет пока, ну, значит, может быть, сегодня тот самый день, когда вы ее поищете, найдете. Желаю вам всем, конечно, удачи в любви.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
9: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: На популярность наших публикаций в интернете влияет масса факторов, вплоть до времени суток, в которые они оказываются в сети. А еще, как недавно выяснили ученые из Великобритании, использование соцсетей ночью может оказывать негативное влияние на наше здоровье. В исследовании наблюдали за взрослыми добровольцами, пользователями одной из популярных платформ, и изменениями их состояния в зависимости от времени публикации сообщений. Оказалось, что ночная активность чаще влияла на появление симптомов депрессии и тревожности, а также ухудшению сна, что в целом негативно влияет на здоровье. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Вездехит на радио Хит ФМ.
1: Вот он прилетел, наш вездехит драгоценнейший, один из последних в это лето. Хотел сказать, в этом сентябре. Ничего себе, я вперед убежала. Конечно же, это еще лето продолжается, это август продолжается, и поскольку у нас понедельник, еще тоже август, вот там тоже пара вездехитов будет. Но на этой неделе совершенно точно последний вездехит, и вы действительно услышали звуковой сигнал, присылали слово «вездехит». Я отсчитывала 28-й, такая дата на календаре, и давайте я представлю вам с удовольствием нашего победителя. Это Петр из Оренбурга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот он, наш герой. Во-первых, сразу аплодисменты герою сегодняшнего часа и дня. А во-вторых, конечно же, давайте вместе узнавать, что же за вездехит, ваш вездехит в этом часе. А у вас так вышло, что сегодня вездехит на гаджеты. Это значит, что благодаря Хит FM что-то в этом направлении вы себе сможете приобрести.
2: Супер, супер.
1: Нам
2: так
1: тоже
2: планировал покупку.
1: Вот, а мы вам немножечко с ней и поможем. Так вот, мы вас еще раз поздравляем, Петр. Желаем вам, конечно же, и дальше выигрывать, а отличных выходных летних тоже желаем. Они же последние, представьте, лето-то заканчивается, да? Заметили?
2: Конечно.
1: Вот и мы все заметили. Поэтому у нас одни выходные, и пусть они у вас пройдут замечательно. Оставайтесь на связи, все вам расскажу, что там по поводу подарка. Но, господа, итак, еще летом пару вездехитов к нам придет. Дальше будут одни осенние.
0: Лови вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО «Альфа-банк».
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился.
8: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Боб Синклар на Хит FM. Я I can't wait. Я ждать не могу. И эту песенку, конечно, мы запросто можем подхватить и тоже подпеть. Потому что мы уже просто не можем ждать, когда же этот рабочий день закончится и уже начнутся выходные. Мы не можем ждать дождаться, когда там кто-то доедет на дачу или, наоборот, к вам кто-то приедет. Или вы куда-то, правильно? Конечно же. Мы ждем, не дождемся хорошей погоды в начале сентября. И хотелось бы, чтобы весь сентябрь, а то и октябрь. Ну, в общем, очень хочется. Да, неплохой погоды, некоторые вот сегодня как раз дождались. Еще можно чего-то дождаться, но мало кто ждет осени, мало кто ждет сентябрь. Вообще-то есть такие люди. Во-первых, сентябрьские девы очень даже ждут начала осени, потому что день рождения у них. А во-вторых, есть такая категория людей, которые ждут 1 сентября, они называются первоклашки. Потому что они же не знают, что их дальше ждет. Поэтому они сами ждут 1 сентября. Не будем их разочаровывать ни в чем. Некоторые тем более любят учиться, но таких не очень много. Вот, поэтому совсем скоро дождутся блаженные ждущие, ибо они дождутся. All-Star Show.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Тренировочный сезон закончен, когда спела Дуа Липа и действительно взяла быка за рога, а точнее Каллума Тернера, за палец безымянный и вышла за него замуж. А он женился на ней, соответственно, они теперь муж и жена. Она называет это событие свадьбы с ним, ну просто особенным каким-то сумасшедшим, потрясающим событием в ее жизни. Говорит, что это очень хорошо повлияло на ее творчество, как именно не говорит, но очень как-то хорошо. А еще поделилась двумя советами для тех, советы для тех, кто только выходит замуж, и это не советы, как здорово жить в начале супружеской жизни, а это именно советы на свадьбу. Если у вас свадьба предстоит вам вот в ближайшее время, то ловите, записывайте советы от Дуа Липы. Значит, первый, прожить день свадьбы, будто молодожены, то есть вы, да, сами пришли на свадьбу в качестве гостей. Меньше переживайте, больше веселитесь, больше ешьте. А второй совет – постоянно ищите друг друга среди людей, не теряйте из виду своего партнера. Переводим на нормальный язык. И это, конечно, здорово, если у вас есть деньги, чтобы полностью переложить подготовку свадьбы на кого-то другого. Подозреваю, деньги должны быть большие. Ну или мамка впряжется, либо ее, либо его мамка. Ну потому что, а как не участвовать в подготовке своей свадьбы? А если ты участвуешь уже как гость веселенький, ты туда не придешь. Ты придешь прям на свадьбу на свою. А во-вторых, конечно, понимаете, следила, выцепляла глазами постоянно его. Где он там, может быть, кому предстал, может быть, уже с кем-то танцует. Вот такой вот советик она нам дала. Это заставляет задуматься, но ненадолго. В общем, молодоженов еще раз поздравляем, а сами летим дальше по своим делам. Айова, ловите.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
3: Реклама. Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
5: Производственная компания УО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
6: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
7: Звоните 59 33 29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
6: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: как?
1: Для того, чтобы испортить отношения с друзьями, достаточно просто одолжить им определенную сумму денег. Так считают многие и предпочитают вообще не участвовать в подобных историях. И, по мнению психологов, это рабочая стратегия. Стоит научиться отказывать, мотивируя это тем, что средства необходимы вам в моменте. Тогда не придется придумывать, как просить вернуть деньги обратно, когда пропущены все сроки. А случается это довольно часто. Если же такая необходимость возникла, то эксперты советуют деликатно предложить должнику оплатить для вас некую важную услугу, когда у него появится такая возможность. Но главное правило нам всем уже и так знакомо. Одалживать только ту сумму, которую вы не боитесь потерять навсегда. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу вам поучительную. В далекой-далекой стране Польши жил-был один дяденька, который сам себя считал великим шутником. И вот какие были его шутки. Он заказывал пиццу на рандомные адреса. Причем пиццу с оплатой при доставке. И вот люди получали, совершенно не ожидая этого, какую-то пиццу вдруг. Причем кто-то, может быть, и оплачивал. Ну, принесли, так давайте. Кто-то, естественно, возмущался, кто-то просто отказывался. Один раз этот дяденька заказал аж 300 пицц на какой-то адрес. Но пиццерия не стала брать такой заказ. Сказали, ну, мы просто не справимся. В общем, так он баловался, веселился. Ему казалось, что всем смешно должно быть, а кто-то еще и пиццы поел. Но им заинтересовалось Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью. Вычислили хулигана, пришли к нему и, конечно же, под белые рученьки увели. И смотрите-ка, преследование, мошенничество, незаконное использование персональных данных, причинение крупного финансового ущерба. Дошутился.

0: хочется подпеть Portugal The Man прямо сейчас на Hit FM, Feel It Still. И, господа, смотрим на будильник. 17 часов 48 минут в Москве. Все, просыпаемся, все дружненько бодримся, потому что выходные начинаются. Более того, начинаются они со следующего часа, очень уверенно. У нас пятница при пати на Hit FM. Андрей Белов, его встречайте. И это будет, конечно же, последняя пятница при пати уходящего лета. Тоже нужно как-то для себя отметить или не отмечать. Просто уже отдыхайте. Желаю вам прекрасных летних выходных. И до понедельника еще летнего попрощаюсь. Была Калашникова, летела, целую, пока.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.
6: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
2: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
1: Ха, а если ипотека не подходит?
2: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
1: И где это чудо?
2: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
1: О, спасибо, уже звоню.
3: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58 88 88.
5: HIT-FM.

На радио Хит ФМ в Москве начало седьмого. Последняя летняя пятница выходит на финишную прямую. И здесь и сейчас мы с вами врываемся в припати. 6 часов лучших хитов в одном миксе для того, чтобы красиво зафиналить рабочую неделю и плавно окунуться в выходные. Всем здрасте, дамы и господа. С этой минуты с вами Белов Андрей. Вместе завершаем рабочие дела и начинаем движение в сторону дома. Громче звук, мы начинаем.

0: Party. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Поверен 11-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. Поверен 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
11: Пятница. Вечер. При пати. На радио Хит FM.

0: года на Hit FM.
1: Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Все дорожает – продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
12: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
11: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
13: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
14: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
15: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
0: Hit FM.

Джо Кори только что с нами в припате на радио Hit FM. Wispa, работа в нашем эфире относительно недавно звучит и пока что не оказалась в главном хитовом чарте. Если вы считаете, что там ей точно нужно быть, заходите на сайт hitfm.ru либо в наше мобильное приложение радио Hit FM и голосуйте, чтобы уже завтра муз-творение отметилось в списке лучших. Итоги начнем подводить ровно в 6 вечера по Москве, не пропустите. Тем временем у нас с вами пятница продолжается, 18:36 в столице и припате. Двигаем далее вместе с работой Freedom to Love. Это Lexter прямиком из 2008-го.

0: Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804-0+.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 12+.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
4: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit FM. Припати. Припати на радио Hit FM.

0: Good Love — это Феликс Инн и Рэй Далтон на главной по хитам станции в стране. В Москве 18 часов и 48 минут. В финале этого часа в припате отметятся Кайза со своим легендарным Дом Хайдауэй. Также послушаем работу Not You. Это будут и Мандек, Софи Райс и Луиса Сонза. А еще приятный летний бонус. Очень скоро.
1: Реклама.
2: Зонт Доплер. Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте Доплер. Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 848-42 57-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
0: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

поддержке ОНО «Больше, чем путешествие». Узнайте свою страну и расскажите о родном крае в проекте «Знать, любить, гордиться». Главный приз – путешествие по России. Реализуется в рамках танцпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. Хит для путешествий. Саундтрек новых маршрутов.

поддержки. Оно больше, чем путешествие. Узнайте больше о родном крае с проектом «Знать, любить, гордиться». Открывайте места и создавайте маршруты. Приз «Путешествие по России» реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее на знатьлюбитьгордиться.рф. Хит для путешествий. Саундтрек

Новый час на радио Hit FM открываем мощной работой. Алок и Дженнифер Лопес, Everything's Fine. В Москве начало 8-го, и мы продолжаем превращать будни в праздник. С вами Белов Андрей, громче звук, поднимаем настроение и готовимся к новой порции свежих хитов, которые обязательно скрасят последний летний вечер пятницы. Диджей Годжи и работа Мичико очень скоро. Также послушаем устворение «Пам-пам». Это будут Димитри Вегас, Дэвид Гетта и Лорин. Ну а в эти секунды на радио Hit FM проекты Two Colors и Safri Dua. Поехали!

0: Прибати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-31-98. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОККО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
6: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: В ленте.

0: 12+.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился!
1: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Хит ФМ». 8-499-579-7799. «Хит ФМ».
4: «Припати». «Припати» на радио.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра преимущественно без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 градусов, а днем до 21.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
5: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
6: Новая «Волга» уже в Автоград. И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 400 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
7: Предложение действительно до 31 августа 2026 года.
8: Повезло. «Фарфор» — скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

Marshmello и Portugal The Man на радио Hit FM только что. Феникс после рабочей недели. Ощущение, как у этой птицы, словно открывается второе дыхание, но не для того, чтобы работать, а чтобы отдыхать. Выходные не просто так приходят. Ну а если еще и движ подключить, то это будет мега-викенд. Если настроение просит движения, включайте онлайн-радиостанцию «Русский движ» на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении «Радио Hit FM». Там вы найдете русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме. Здесь же мы с вами завершаем пятидневку мощно и под любимые хиты. Прямо по курсу их новой порции откроет ее группа The Black Eyed Peas.

0: Бади. Продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: 12+.
1: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. «Пятерочка» доставляет.
2: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
11: Пятница. Вечер. Препати на радио «Хит-ФМ».

0: Это Минелли и Рихэп только что на радио Хит FM с напоминанием о том, что море можно посетить не только летом. Deep Sea называется работа. В Москве 19:48. До конца этого музыкального с нами в одной компании Тэм Импала и Дженни с работой Дракула буквально через 3 минуты в эфире Биберекса и Фейтлесс. Дождитесь.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

проект Kaimo Sounds, работа Rise Slow в припате на радио Hit FM на старте нового часа. Начало 9 в Москве, и мы с вами официально врываемся в выходные. Рабочая неделя осталась позади, впереди последний летний уикенд и, конечно, хиты, которые помогут наполнить его радостью и соответствующим настроением. Из таковых впереди работа Шайна, диджея по имени Хьюгельм, также отметятся Кайго, Закабл и Найл Роджерс, и прямо сейчас на радио Hit FM Сигала. Встречайте!

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: 12+.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
3: Хит FM. Припати на радио Hit FM.

0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20 74 04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: выходит при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Профилактика является лучшим способом поддержания здоровья. Многие заболевания не сразу дают о себе знать, при этом симптомы бывают обманчивы, либо отсутствуют вовсе. Но если, к примеру, в вопросах техники мы регулярно проходим плановые процедуры техобслуживания, то свое здоровье начинаем проверять только тогда, когда где-то уже что-то невыносимо заболело. Убедиться в том, что с вами все в порядке или вовремя начать лечение, можно во время профилактического осмотра и диспансеризации. Чтобы пройти все необходимые обследования, достаточно записаться в свою поликлинику через госуслуги или прийти туда с паспортом и медицинским полисом. Все это важная составляющая национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Кстати, для прохождения обследования работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной раз в 3 года до 39 лет, а потом ежегодно. Главное – заранее написать заявление и принести справку из поликлиники. Идеальная возможность посвятить день себе и своему здоровью. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
2: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

На радио Хит FM «Нептуника» и работа «What If» при пати продолжается. 20 часов и 37 минут в Москве. Финальная пятница августа в самом разгаре. Ну а у нас в канале радио Хит FM в «Макс» проходит последний розыгрыш этого лета. Не упустите свой шанс выиграть хитовые настолки «Спойлер. Все звезды» от радио Хит FM, которые в будущем скрасят ваши уютные вечера осенью. Все подробности в закрепленном посте. Участвуйте и пусть вам повезет. Здесь же мы с вами двигаем пятницу далее. И прямо сейчас слушаем Феликсиен и Жасмин Томпсон. Громче звук.

0: Бади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
9: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи. Частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. Пятница. Вечер. При пати. На радио Хит ФМ.

Эд Ширан, Азизам. При пати на радио Хит FM двигаем далее. В столице 2050. В финале этого часа отметится Pink с работой Хунью. А еще послушаем проект Медуза. Случится это через пару минут. Обязательно дождитесь.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Припати. Припати на радио Хит ФМ.

Новый час на радио Хит FM открыл проект Fastboy Music Sounds. В Москве начало 10-го. Вечер пятницы переходит в особую стадию. Вся суета осталась за спиной. Впереди два дня свободы. Встречаем их громко и ярко. Прям по курсу послушаем работу I Am Good. Это будут Дэвид Гетта и Биби Рекса. Также скоро отметятся Розе и Бруно Марс, Хьюгель и многие другие. Это припати, и мы двигаем далее.

0: Азии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
7: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежей частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».
12: Пятница. Вечер. Препати на радио «Хит-ФМ».

Карлита и Софи Такер только что с нами в припаде. Манхэттен называется работа. Нам же, в свою очередь, хорошо там, где мы присутствуем, и вообще не важна локация. Главное, что вечер пятницы нас объединяет, и все вместе мы встречаем последний уикенд лета 2026. Громче звук и двигаем далее. Впереди на радио Хит FM отметятся Робин Шульц, Сирил и Сэм Мартин, также Пепл Диско Машин очень скоро. И прямо по курсу погружаемся в хитовые воспоминания вместе с проектом Capital Cities.

0: Бади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 12+.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% на FlowWow разделе для жизни с подпиской Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. FlowWow. Услуги от ООО FlowWow. Москва. ОГРН 120-770-026-3198. 12+. Общий срок проведения акции с 28 по 29 августа 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.
10: Припати. Припати на радио Хит FM.

0: Purple Disco Machine и Benjamin Ingrosso на радио Hit FM. Honey Boy. Вечер. Пятница. Припати продолжится и далее, но уже без моего участия. Зовут меня Белов Андрей. Завтра в 11 утра по столичному вновь услышимся на главной по хитам станции в стране. Всем и каждому отлично провести вечер последней летней пятницы в этом году. Всем классного настроя. Счастливо. Москва. Хит Белов. Пока.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 6 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.